твоя жона, а где ж идешь? Як маловане лальки гейше, самим блихтрем хцете жить. Лечь быть кобетом то важнейше,